Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран

налившись тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, в Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший, Бог от неверья лечит здесь.

их не вместит моя строка. И лилии чудное цветенье, они без влаги и земли в Киоте старом изнутри, где Богоматери икона небесным цветом расцвели на перекрестке.

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души своей живые двери. Сухие стебли за стеклом цветами жизни Бог украсил, и душ людских холодный дом согрей святым своим огнем, и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь, земными бровями.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце.